Эхо на море. Это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя. Ах, это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя. Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы, ребят,

Теперь дома наши ясноглазые подруги за письмом не спят сегодня тоже. Это ничего, что мы в разлуке.

успеем пожениться. Девочек на нашу долю хватит. Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы ребята.